0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Президент Петер Пеллегрини, министры обороны и иностранных дел Роберт Калиняк и Юрай Бланар 7 июля отбыли на саммит НАТО в Анкаре. Лидеры государств-членов и партнеров НАТО обсуждают будущее евроатлантической безопасности, укрепление оборонного потенциала и дальнейшее совместное сотрудничество. На саммите пройдут переговоры по выполнению задач, принятых на прошлогоднем саммите в Гааге. Это связано с инвестициями, направленными на рост оборонной промышленности, а также с актуальной ситуацией на Украине. Ожидается, что президент Пеллегрини 9 июля примет участие

0: обладать. Министр подчеркнул необходимость развития оборонной промышленности. Участники саммита обсудят баланс европейско-американского вклада в общую оборону. Министр обороны Словакии считает, что расходы следует разделить как минимум пополам. Он не ожидает серьезных споров в Анкаре. 7 июля министр иностранных дел Юрай Бланар выразил удовлетворение в связи с тем, что и другие страны-члены НАТО осознали, что Украина не может быть частью альянса. По его словам, необходимо найти другие пути сотрудничества с этой страной. Он подтвердил, что Словакия по-прежнему будет предоставлять Украине гуманитарную помощь. Глава словацкой дипломатии отметил, что Турция является партнером Словакии по НАТО. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что если бюджет на следующий год будет утвержден в более короткие сроки, то это будет означать большую стабильность нынешнего коалиционного правительства. Он также не исключил возможности затянувшихся переговоров по бюджету внутри коалиции. Президент Петер Пеллегрини принял группу словацких пожарных и спасателей, оказавших помощь после землетрясения в Венесуэле. Президент выразил признательность за профессионализм, самоотверженность, а также мужество, проявленные ими. По его словам, помощь Венесуэле является подтверждением того, что Словакия солидарна и готова помочь в трудные времена, когда это необходимо. В связи с ошибочной информацией, появившейся в словацких СМИ, МИД разъясняет, выдача туристических виз гражданам Российской Федерации не была приостановлена. Однако в связи с возможностями посольства Словацкой Республики в Москве в летние месяцы была скорректирована система распределения сроков подачи визовых заявлений. Приоритетные сроки выделяются отдельным категориям заявителей, например, студентам, начинающим обучение в сентябре этого года, или спортсменам, участвующим в спортивных мероприятиях. В связи с этим мы обратились к внешним визовым центрам, опубликовавшим информацию о приостановке, с просьбой исправить ее.
1: Тема дня.
0: Глава словацкого коалиционного правительства Роберт Фицо в недавнем интервью, предоставленном агентству ТАСР, заявил, что если премьер-министры стран Вышеградского сообщества смогут согласовывать свои позиции по конкретной проблеме, то так называемые крупные игроки Евросоюза должны относиться к этому с уважением. Напомним, что В4 представляет интересы более 60 миллионов жителей Европы. Причем Роберт Фицо считает, что относительно недавно предпринимались попытки раскола Вышеградской четверки путем преднамеренного углубления разногласий в позициях отдельных премьер-министров. В частности, это касалось отношений между Венгрией и Польшей. Однако я воспринимаю актуальных коллег по В4 как группу, которая хочет найти и сохранить общий язык, подчеркнул глава словацкого правительства. Он также убежден в необходимости достижения основной цели Вышеградской группы, достигнутой на июньской встрече премьер-министров в Будапеште по завершении венгерского председательства. «Мы понимали, что для обновления В4 нам необходимо проявлять большую сдержанность в своих заявлениях и сосредоточиться на том, что нас объединяет», – пояснил премьер-министр Фицо. В этом контексте он вновь заявил, что темы словацкого председательства будут сосредоточены на общих интересах, где есть перспектива сближения индивидуальных позиций. Поэтому он также считает, что необходимо возобновить координационные встречи в рамках В4 перед саммитами в Брюсселе. «Мы всегда будем выбирать темы, по которым у нас сохраняются близкие позиции. Необходимо их обсуждать еще до саммитов, чтобы в конечном итоге сформулировать общую позицию, которую потом представим», – подчеркнул глава словацкого правительственного кабинета. Он убежден, что если Венгрия, Польша, Словакия и Чехия смогут таким образом скоординировать свои позиции, то придется к этому прислушаться. В качестве примера Роберт Фицо приводит общую позицию Вышеградской группы по политике сплочения и устранения региональных различий в новом бюджете ЕС. Если проект бюджета будет противоречить нашим представлениям, в результате чего возникнет риск применения вето на соответствующий закон, то придется постучать в наши двери и поговорить с нами, подчеркнул премьер-министр. По словам Фицо, Вышеградская группа не будет расширяться. Однако планируется проведение переговоров в расширенных группах. Наша первая встреча должна быть посвящена обсуждению высоких цен на энергоносители, а для этого нам необходимо привлечь канцлера Германии Фридриха Мерца, подчеркнул премьер-министр Роберт Фицо.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Аруб. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящий период.

0: передачи. Итак, сегодня мы приглашаем вас на фестиваль. Но вначале я позволю себе перефразировать слова великого Белинского и задам вопрос. Любите ли вы сказку так, как я люблю ее? Однозначный ответ вы узнаете, если прослушаете наш сюжет. Его участники расскажут о замечательном фестивале, которому дали название «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек». Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас на фестиваль. Название у него сказочное – «Волшебный орешек». Я не буду делать длинное вступление. Лучше всего обо всем нам расскажут гости. К микрофону я пригласила Зузану Белкову, председателя фестивального комитета.
2: Я уже 14-й рочник фестивалу, который...
3: Мы уже в 14-й раз проводим этот фестиваль. В течение прошедших лет он прошел разными этапами развития. А в настоящее время это мультижанровый фестиваль, во время которого встречаются творческие люди, создающие различные произведения для детей всех возрастов.
0: В последние годы быстро меняющийся мир в значительной мере влияет и на наших детей. Безусловно, меняется и этот фестиваль. Вот что о том, как он меняется, рассказывает Зузана Белкова.
2: Фестиваль заменит так, что потребует реагировать на актуальные пожиадавки.
3: Фестиваль должен реагировать на актуальные требования нашего времени. Безусловно, конкуренция очень сильная. Часто говорят о том, что мы переживаем кризис традиционных СМИ. Но иногда именно благодаря кризису происходит правильный толчок в развитии. Поэтому на нашем фестивале мы хотим обратить внимание на лучшие постановки, предназначенные для детей и молодежи, реализованные нашими творческими коллективами. Ведь у нас работали и работают высококвалифицированные специалисты. А кроме того, в течение фестиваля проходят десятки интересных встреч с создателями радиопостановок, с писателями, актерами, художниками и, конечно, со слушателями, педагогами и родителями.
0: И еще один интересный факт подчеркивает Зузана Белкова.
2: Сквала на фестивале и праца детских пород.
3: Я хочу выделить деятельность детских жюри. В 2026 году у нас работали 4 жюри. В каждом дети определенного возраста, оценивающие программы, предназначенные для их ровесников. Практически все члены жюри являются постоянными читателями Пьешинской детской библиотеки. Некоторые принимают участие в работе жюри уже несколько раз. Начинают в возрасте 7-8 лет, а завершают 18. 15-летние ребята. Я с огромным удовольствием наблюдала за их работой, за тем, как они оценивали ту или иную постановку. Мы с радостью констатировали, что у всех детей хорошо развито критическое мышление. Создатели радиопрограмм ценят уникальную возможность услышать мнение детской публики. Например, их решения, связанные с определением лучших работ, становятся для нас определенным компасом в море тем. Иногда их вкусы и пристрастия приятно удивляют. Они не выбирают легкие темы. Например, в 2026 году детское жюри выделило пьесы, связанные с периодом Холокоста и социализма.
0: После встречи с авторами одной из радиопьес школьникам раздали карточки с просьбой написать на них предложения, связанные с будущими постановками.
2: Для нас этот тип спецной связи целиком очень добрый.
3: Нам очень нравится подобный вид опроса. Ведь благодаря интересной идее юных слушателей через 2 года, то есть во время очередного фестиваля «Волшебный орешек», мы сможем увидеть новую радиопьесу. Я очень рада, что моя дочка уже во второй раз принимает участие в работе детского жюри. Я пыталась ее расспрашивать, что там у них происходит, но она не раскрыла секретов.
0: А затем я пригласила к микрофону директора Пещанской детской библиотеки госпожу Маргиту Галову. Эта библиотека находится в современном здании. Она не только хорошо оборудована, ее интерьер прекрасно оформлен.
4: Мое заместнание стало власне таким коничком.
5: Я очень люблю свою работу. Она стала моим хобби. И еще один важный факт. В нашей библиотеке работает прекрасный коллектив.
0: Большинство мероприятий фестиваля «Волшебный орешек» проходит именно в этой библиотеке. Свой рассказ
6: продолжает госпожа Галова.
5: Наше сотрудничество началось в 2001 году. 25 лет назад к нам в библиотеку пришел писатель Ян Уличанский. Он тогда работал на радио. Он поделился с нами интересной идеей, связанной с созданием радиофестиваля, посвященного детям разного возраста. И он и название придумал «Книга на радио». Радио с книгой. То есть основой для фестиваля стала детская книга, а потом на ее основе была осуществлена радиопостановка.
6: Библиотеку и радио объединяет общая цель, связанная с нашим подрастающим поколением. Каждое произведение должно развивать детскую фантазию, учит его правильно разговаривать, расширяет словарный запас.
5: Действительно, у сотрудников радио и библиотек одинаковая целевая аудитория. Мы стремимся подготовить разнообразную фестивальную программу. Представляем не только новые радиопостановки, но и книги, а также художественные выставки. Демонстрируем фильмы. У нас можно прийти на спектакль или на интересную встречу. Обязательно учитываем и то, что дети – это очень требовательная публика. Причем они не скрывают своих эмоций. Мы стремимся развивать детей. Подчеркиваем тот факт, что самым маленьким детям нужно как можно больше читать. Мы уверены в том, что книга играет огромную роль в воспитании юного поколения.
6: Я также хотела спросить директора библиотеки Маргиту Галову о детском жюри. Ведь оно, как мы узнали, практически формируется из читателей этой библиотеки. Это и почетная, и ответственная задача.
5: В этом году жюри мы расширили. Напомню, что оно работает по секциям. Появилось и новое. В нем оценивают радиопьесы «Ребята» в возрасте от 14 до 18 лет. Эти девочки и мальчики практически вырастали с нашим фестивалем, принимали в нем самое активное участие. И мы очень рады, что опять встречаемся с ними в жюри. Члены жюри от мала до велика очень любят книги. Многие из них принимают участие в различных конкурсах чтецов. Их деятельность завершается оглашением во время торжественного вечера результатов работы детских жюри. И я знаю, что к мнению ребят взрослые прислушиваются.
6: Маргита Галова также предоставила нам статистические данные, связанные с фестивалем «Волшебный орешек» 2026 года.
5: В течение четырех фестивальных дней было подготовлено около 120 различных мероприятий. В них приняли участие 160 человек. Это были писатели, иллюстраторы, режиссеры, драматурги, артисты, студенты различных вузов. А что касается публики, то на фестивале побывало 3500 детей.
6: Я уверена, что Маргита Галова и ее коллеги из Словацкого радио уже начали задумываться над программой фестиваля «Волшебный орешек 2028».
5: Я уверена, что подобным образом поступают организаторы всех фестивалей. Осенью 2026 года мы начнем работать над новым проектом. Безусловно, каждый раз мы стремимся придумать что-то новое.
6: Следующим к микрофону я пригласила писателя, педагога Петера Карпинского. Его произведения в основном предназначены для детей. К настоящему времени было опубликовано 15 книг этого автора. А что касается фестиваля «Волшебный орешек 2026», то в его программу были включены 3 радиосказки Карпинского. Кроме того, он был автором и непосредственным участником оригинального проекта для детей. Сразу после этого представления Петр Карпинский предоставил мне интервью.
7: Я сам начал писать про дospelých. Первые две книги мы вышли про дospelých.
8: Мои первые книги были предназначены для взрослых. Потом я принял участие в конкурсе на лучшую пьесу для детей. Начало было удачным. Я стал его победителем. Потом на основе пьесы возникла книга. Я рассказал историю о дружбе. Безусловно, дружба между одиноким писателем и фантастическим существом была не совсем обычной. Но, судя по всему, история детям понравилась, так как книжка несколько раз переиздавалась. анализ. Конечно, без фантазии автору не обойтись. Нужно еще быть внимательным, наблюдательным, так как часто будущая история основана на реальном факте. Иногда какое-то событие становится для писателя толчком. Ведь каждый видит окружающий мир по-своему. Например, мой брат прекрасно разбирается в технике. Для него что-то исправить в автомобиле не представляет никаких трудностей. А я в этом совсем не разбираюсь. Но зато я могу себе представить любую, даже самую невероятную модель машины. Если бы все люди были одинаковыми, то жить было бы очень скучно.
6: Я спросила писателя, есть ли у него какая-то своя основа, на которой потом строится его современная сказка.
7: Я себе творю некую ос, некий облук.
8: В начале каждой новой истории я всегда создаю воображаемую ось. Вокруг нее потом развиваются события. Когда начинаю создавать новую сказку, то уже знаю начало, продолжение и конец истории. А потом возникают дополнительные сюжеты, появляются новые герои. Короче говоря, история развивается, она уже как бы живет своей жизнью.
6: В одной из недавних программ я процитировала Пушкина, и на этот раз не удержалась тоже.
9: «Сказка ложь, давней намек, добрым молодцам урок».
8: Безусловно, мораль в моих историях тоже присутствует. Но мы, современные писатели, должны это делать осторожно, если можно так выразиться, не говорить в лоб. Детям такой прямолинейный подход не понравится. И еще один интересный момент. Скажу так. Детям нравится бояться. В качестве примера приведу старые сказки. Например, собирателя словацких народных сказок Павла Добшинского. Но мы уже не используем подобные жуткие сюжеты. Нынешние родители были бы возмущены подобными историями.
6: Представление, которое писатель Петр Карпинский сочинил для фестиваля, было посвящено столетию словацкого радио и столетию словацкой радиосказки. Школьники узнали много нового и интересного о том, как возникают радиосказки.
8: Такие встречи с детьми имеют для нас, авторов, большое значение. Благодаря этому фестивалю мы встречаемся со слушателями. Очень интересно видеть реакцию детей на нашу работу. Радиосказка прекрасно влияет на фантазию детей. Ребенок может сам представить, как выглядит тот или иной герой и все, что с ним происходит. Радио развивает не только фантазию, но и словарный запас ребенка влияет на его речь. Радиосказка иногда даже выполняет роль родителей, то есть перед сном девочка или мальчик могут включить приемник и слушать традиционную сказку. Им это нравится.
6: Среди детской публики в зале находилась Ольга Яникова, режиссер постановки «100 лет вечерних радиосказок».
10: Мне создало очень приятно, что дети, которые были померне малые, потому что это были...
5: Мне очень понравилось, что дети, ученики второго класса начальной школы, очень внимательно следили за всем, что происходило на сцене, с интересом слушали радиосказки из архива. Мы хотели рассказать детям, как возникает сказка, радиосказка. В качестве главных участников выступали писатель и актриса. Безусловно, без них ни одна радиосказка не возникнет. Этот проект стал нашим подарком к столетию словацкой радиосказки.
6: Я также несколько вопросов задала учительнице Ярмиле Захаровой, класс которой принял в полном составе участие в мероприятии, которое состоялось в Песчанской библиотеке.
11: От первой среды ведем детей к почуванию, читанию.
5: С первой встречи с моими учениками, то есть с первого класса, я стремлюсь приучать их не только к тому, что нужно читать книги. Мы регулярно ходим в библиотеку, вместе слушаем некоторые радиопостановки, посещаем детские театральные представления, а потом это обсуждаем. Мы уверены в том, что необходимо знать, какое мнение у ребенка сложилось и почему, и уважать его. В нашей школе по пятницам у нас проходят классные чтения. Дети могут приносить свои любимые книжки, показывать их друзьям. Мы также стараемся приглашать в школу писателей, поэтов. Такие встречи ребятам очень-очень нравятся. А что касается этого фестиваля и встречи с писателем и актрисой, то мы обязательно поделимся своими впечатлениями. Мы также расскажем детям о словацком радио, о том, что радио отмечает свой столетний юбилей.
6: После премьеры постановки, которой авторы дали название «100 лет вечерних радиосказок», во время которой дети могли услышать несколько сказок из радиоархива, я спросила их, которая сказка им больше всего понравилась.
12: Мне о святом капитанове Кожове.
13: Мне тоже о том капитанове Чернокожа.
14: Мне за всетки пачили. Всетки.
6: Думаю, друзья, что слова детей переводить не нужно. Торжественный вечер, на котором мы узнали победителей фестиваля, прошел в одном из самых красивых залов города Пьещаны, в старинном курс-салоне. Уже по традиции в нем принял участие мэр города Петер Янчович.
15: В настоящее время довольно сложно подготовить фестиваль, поэтому я выражаю свою искреннюю благодарность директору Пьещанской городской библиотеки госпоже Маргите Галовой и всем сотрудникам Словацкого радио.
7: Мам, две дети, одно ма 5 роков, а друге ма 2 роки.
15: У меня двое детей, мальчику 5 лет, девочке 2. Мы каждый день читаем им сказки. Им очень это нравится. Конечно, подбираем книжки, учитывая их возраст. Я всегда нахожу для этого время. Когда сын приходит и просит прочитать книжку, то я не могу ему отказать. Жена с удовольствием вместе с детьми слушает радиосказки. Потом их обсуждают.
6: Специальный диплом фестиваля был вручен одному из самых известных и любимых словацких актеров – Владимиру Кобелскому.
16: Это
15: была для меня большая честь, так как мой самый главный зритель и слушатель – это ребенок. Мы, актеры, должны проявить большое усилие, чтобы заинтересовать каждого ребенка, чтобы он внимательно следил за тем, что происходит в течение радиопостановки. Уже 30 лет я озвучиваю сказки. В каждую сказку заложены главные нормы жизни – добро, любовь, необходимость взаимопомощи – всего не перечислишь. Мы также стремимся воспитывать в детях с самого раннего детства хороший вкус, прививать им правильную речь.
6: Я попросила Владимира Кобелского вспомнить о детстве.
15: Я помню, что начал слушать сказки по радиоточке. Именно такое радио висело на стене у дедушки. Когда звучали позывные вечерние радиосказки, то я бежал к приемнику, буквально ухо к нему прикладывал, чтобы ничего не пропустить. А озвучивали тогда сказки самые лучшие словацкие актеры. Они так передавали атмосферу сказки, что у меня даже мурашки от страха появлялись.
6: И в завершении нашего интервью я спросила актера, есть ли у него любимая сказка.
15: Пожалуй, это «Горделивая принцесса». Я эту сказку записывал много лет назад с одним из лучших словацких актеров, Карлом Махате. Он играл короля. А что касается моего 7-летнего сына, то по его желанию я сам выдумываю сказки. Он ставит передо мной определенные требования, а я потом, основываясь на них, выдумываю сказочные истории.
6: И в конце этого сюжета вы услышите голос члена детского жюри. Я уверена, что вам будет интересно услышать ее мнение.
17: Сегодня один из организаторов фестиваля сказал очень интересную вещь. Она слушала ваши обсуждения и сказала, что очень жалко, что обсуждение вами радиопьес не было записано, потому что обсуждали вы на профессиональном уровне, спокойно, обстоятельно. Вы уже достаточно взрослые все со своим мнением.
18: Да, я даже была сама приятно удивлена, потому что это я 4-й раз уже в жюри. Перед тем мы послушали какие-то произведения и проголосовали почти сразу. Каждый решил, за что он голосует. Мы чуть-чуть обсудили, голосование прошло очень быстро. Именно в этом году мы каждое произведение очень долго обсуждали. Даже после того, как мы все прослушали, мы, наверное, полчаса или час говорили. У нас в целом было общее мнение на очень много произведений. Мы решили почти в один голос при каждом произведении, обсудили, что нам нравится, что нам не нравится, и решили, какое более всего заслуживает это оценение.
9: А почему вы все-таки оценили вот то, что вы оценили так высоко? Что именно вам в этом понравилось?
18: Мы обсуждали для нас две самые главные вещи. Это было произведение, которое написал автор, и как его озвучили актеры. Именно вот это произведение, «Битмен» мы выбрали, оно было очень хорошо и озвучено, и написано автором. Нам было очень приятно музыка, которую они вставили в аудио, потому что она постарше, но при этом связана со современным временем, и нам это очень понравилось.
0: И на этом, друзья, мы завершаем репортаж с фестиваля «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек». Вот и подошла к концу наша передача. Нам осталось сказать всем самого-самого доброго, дорогие друзья. Завтра вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл». Агой!
1: Наш адрес – Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55 Bratislava, Slovakia. Электронная почта RSI, нижнее подчеркивание, russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.